под фронт, под ядр гнезда бить не так, но ежели во принципе так. Слово, як штучный мед, эрзац, холера нежичная, лепше юж здарты вот, и чвяртка на попичи, бо то всичко не так, не так, не то. Но есть, ежели не то, но то о что у дьявола нам шло? О шкло?